0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону, которые позволят в ускоренном порядке повысить плату за транзит российского зерна. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированной номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема, более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курземе и на северо-западе Видземе более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама. Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы все чаще покупают за границей. Далее об этом и других событиях более подробно. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 миллионов 100 тысяч евро. Для сравнения, тремя месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85% или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов, уже 67% отправлений жители получают через покоматы, остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 покомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Омнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних меньше. Покоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема, более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Air Baltic должна продолжать обеспечивать права пассажиров в полном объеме. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью во многих регионах днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10-плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12-плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16-плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-плюс 13. Днем воздух прогреется до плюс 15-плюс 19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы все чаще покупают за границей. Далее об этом и других событиях более подробно. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 600 000. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85% или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 200 000 посылок, во втором показатель снизился до 3 900 000. Лидером внутреннего сегмента остается Omniva, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов, уже 67% отправлений жители получают через пакоматы, остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Omniva, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 пакомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Omniva. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних меньше. Пакоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой и рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами кратковременные дожди в Курзаме и северо-западной части Видзема, более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами кратковременные дожди в Курзаме и на северо-западе Видзаме более интенсивные осадки. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 9-14 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в течение дня увеличится облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM Superchart. Galvenā teju hitparāde. 15. vieta.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Lidl piedāvā Duk-Duk-Duk nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi, 2,99, vītināta desa 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число зарегистрированных в Латвии новорожденных за 7 месяцев сократилось на 4,6%. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика, на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Клиническая университетская больница имени Страдинша призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений НАМИ из 2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений на территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медуслуги будут оказываться в обычном порядке. В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны как временные ограничения движения. В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей гособороны. На территории больницы во время учений запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео. Учения по всеобъемлющей гособороне НАМИ из 2026 проходят со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. До 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений, во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В этот период в отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты, установлены противомобильные заграждения, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможно кратковременное ограничение движения. Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Люди хотят жить в радиусе 100 километров от Риги. Далее об этом и других событиях более подробно. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В тройку лидеров также вошли Рига, Юрмала, Резекне. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию. Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край, второе место занял Ливанский край, третье – Алксненский. Результаты 2025 года отличаются от года предыдущего. В 2024-м самым безопасным городом Министерство сообщения называло Вентспилс. Среди краев первое место занимал Валмерский край. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Комиссия Министерства сообщения отчиталась о кибератаке на Дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трея, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Uzmanību! Visiem frizēriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizēriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
3: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 9, порывами до 17 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В субботу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Юго-западный ветер от 4 до 7, порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: A special record for multiple reasons. Originally released in 2013, remixed by Elan Bluestone. You just heard Marcus Schussow and his sister, Linnea Schussow, on vocals. Fire, fire, fire. And congrats to Linnea, by the way, on getting married last month. And it was requested by Lydia and her family, who were here tuning into State of Trance every single week. It's a really great, a lovely story. We would love to welcome you to the studio, as I said before. Studio.estateoftrance.com. Next Monday, I'm back for night number 3 at the Universe in Ibiza. I'll be joined by Yuna and face to face once again. All info, as always, on ArminVanBuren.com. Where are you headed, Ruben?
1: This Saturday, I'm playing Epic in Prague together with Rael. So it's going to be super nice.
0: Nice. Stay right here for hour number 2. It's Mirage.
2: Stay tuned. We'll be right back. More A State of Trance. Mix FM
3: 102.7.
4: Genius.
5: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Число зарегистрированных в Латвии новорожденных за 7 месяцев сократилось на 4,6%. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика, на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Клиническая университетская больница имени Страдинша призывает пациентов, посетителей, сотрудников больницы и жителей Агенскалнса не беспокоиться из-за учений нами из 2026, которые сегодня и завтра проходят на территории больницы. Во время учений на территории больницы и в ее окрестностях будут передвигаться военнослужащие, ополченцы и военная техника. В больнице подчеркивают, что учения были запланированы заранее и не повлияют на лечебный процесс и уход за пациентами. Медуслуги будут оказываться в обычном порядке. В отдельных местах на территории больницы, однако, возможны кратковременные ограничения движения. В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие между гражданскими и военными структурами, а также проверяться их готовность и согласованность действий в случае угрозы. Участие больницы в учениях является частью системы всеобъемлющей гособороны. На территории больницы во время учений запрещено фотографировать и снимать происходящее на видео. Учения по всеобъемлющей гособороне нами из 2026 проходят со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии. До 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений, во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника. В этот период в отдельных местах будут оборудованы учебные контрольно-пропускные пункты, установлены противомобильные заграждения, запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов. В отдельных случаях возможно кратковременное ограничение движения. Все действия, которые жители наблюдают в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркивают в Рижской думе. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 10, порывами до 15, на побережье до 19 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Mix FM 102.7. Mix FM. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.
6: Put your hands in the air, come on!
1: And today we have a full-on premiere because the club is totally rebuilt for an exclusive live set of these fine gentlemen that are in the studio with me right now, Mirage!